0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио BFM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушаем слушателей.
1: Доброе утро, ПФМ. Это Маша из Томска. Слушаю вашу волну, потому что это самые бодрящие, веселящие и душу радующие песни. Спасибо, что вы есть. Всех люблю, всем привет.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. +7 910 412

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Люля Буднова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Если тебе покажется, что нужно свернуть с привычного маршрута, сворачивай. Там тебя ждет приятный сюрприз.
1: Телец.
0: А ты сегодня будешь особенно притягателен для представителей противоположного пола. Семейный ужин или свидание пройдут идеально.
1: Близнецы.
0: Ты можешь случайно сболтнуть то, что скрывал, но это обернется неожиданным триумфом. Не бойся быть собой.
1: Рак.
0: И у тебя тайное становится явным. Возможно, ты поймешь истинные мотивы кого-то из своего окружения.
1: Лев.
0: Сегодня одинокие львы имеют все шансы поймать на себе восхищенные взгляды. Флиртуй и наслаждайся моментом.
1: Дева.
0: Не пытайся все контролировать. Уран этого не любит. Расслабляйся и плыви по течению.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день, чтобы запрыгнуть в машину или поезд и уехать в соседний город за новыми впечатлениями.
1: Скорпион.
0: Тебя небесные светила склоняют к переоценке ценностей. Ты можешь внезапно осознать, то, за что ты держался, больше не имеет значения.
1: Стрелец.
0: Преддверие полнолуния в твоем знаке дает тебе карт-бланш. Загадывай самые смелые желания.
1: Козерог.
0: Твоя суббота может начаться с легкого чувства усталости, но это лишь знак, что организму нужен глубокий отдых.
1: Водолей.
0: Сегодня романтическая искра может внезапно проскочить между тобой и кем-то, с кем, как тебе казалось, вас связывала просто дружба.
1: Рыбы.
0: Лучший сценарий для тебя в этот день – душевные разговоры с близкими или просмотр хорошего кино. Желаю доброго утра и отличной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Собаки не умеют разговаривать. Это не новость. Соответственно, они не могут пожаловаться на плохое настроение и депрессию. Ученые из Ростова-на-Дону разработали метод оценки тревожности у лучших друзей человека. Владельцы кошек, не обижайтесь, выражение просто такое. Сообщается, что люди даже могут и не знать, что их питомцы регулярно испытывают стресс. Главный маркер – расстояние между животным и стопами его хозяина. Исследование показало, ближе всех к своим владельцам находились тревожные собаки мелких пород, а дальше, наоборот, крупные тревожные собаки. Спокойные барбосы любой породы предпочитали сидеть от хозяина на расстоянии 60 сантиметров. Тревожность у животных определяли по пульсу и температуре носа. Также ученые провели анализ поведения собак с помощью видеосъемки в спокойных условиях. В итоге специалисты определили показатели возбудимости животных. Это дрожь, высунутый язык, моргание, облизывание носа и так далее. Поведение тревожной собаки даже описали на специальных карточках. Там изобразили мимику и жесты, по которым хозяева могут определить, что их питомцам нужна помощь. Ученые считают, что их работа будет полезна не только для тех, кто содержит домашних питомцев, а также в подготовке служебных, поисковых и собак-поводырей. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Люля Буднова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Если тебе покажется, что нужно свернуть с привычного маршрута, сворачивай. Там тебя ждет приятный сюрприз.
1: Телец.
0: А ты сегодня будешь особенно притягателен для представителей противоположного пола. Семейный ужин или свидание пройдут идеально.
1: Близнецы.
0: Ты можешь случайно сболтнуть то, что скрывал, но это обернется неожиданным триумфом. Не бойся быть собой.
1: Рак.
0: И у тебя тайное становится явным. Возможно, ты поймешь истинные мотивы кого-то из своего окружения.
1: Лев.
0: Сегодня одинокие львы имеют все шансы поймать на себе восхищенные взгляды. Флиртуй и наслаждайся моментом.
1: Дева.
0: Не пытайся все контролировать. Уран этого не любит. Расслабляйся и плыви по течению.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день, чтобы запрыгнуть в машину или поезд и уехать в соседний город за новыми впечатлениями.
1: Скорпион.
0: Тебя небесные светила склоняют к переоценке ценностей. Ты можешь внезапно осознать, то, за что ты держался, больше не имеет значения.
1: Стрелец.
0: Преддверие полнолуния в твоем знаке дает тебе карт-бланш. Загадывай самые смелые желания.
1: Козерог.
0: Твоя суббота может начаться с легкого чувства усталости, но это лишь знак, что организму нужен глубокий отдых.
1: Водолей.
0: Сегодня романтическая искра может внезапно проскочить между тобой и кем-то, с кем, как тебе казалось, вас связывала просто дружба.
1: Рыбы.
0: Лучший сценарий для тебя в этот день – душевные разговоры с близкими или просмотр хорошего кино. Желаю доброго утра и отличной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Меня зовут Артем, я из Красноярска. Работаю водителем и постоянно слушаю ваше радио. Нравится очень, что играет замечательная музыка, минимум рекламы. В общем, вы крутые. Спасибо.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Французские ученые пришли к выводу, что коровы неплохо разбираются в людях. Как исследователи пришли к такому выводу, рассказываю в ближайшие пару минут. Итак, команда французских ученых собирала данные 32 коров породы Прим-Гольштейн, чтобы выяснить, могут ли эти животные различать знакомые и незнакомые лица. Коровы Прим-Гольштейн родом из Голландии и являются самой распространенной молочной породой коров во Франции. Ученые показывали животным видео знакомых и незнакомых мужских лиц без звука и наблюдали за тем, как долго животные смотрели на видео. Также исследователи показывали коровам видео знакомых и незнакомых человеческих лиц одновременно, включая звук, соответствующий звуку голоса одного из двух мужчин. Для частоты эксперимента каждый произносил одно и то же предложение, а команда измеряла частоту сердечных сокращений животных во время просмотра, чтобы выяснить, реагируют ли коровы на видео эмоционально. И оказалось, участницы исследования действительно узнавали людей и различали их. Коровы могут сопоставлять голос знакомого человека с его лицом. Плюс домашние коровы, которым показывали видео с людьми, дольше смотрели на незнакомые лица, чем на знакомые, словно пытаясь их получше узнать. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM. Мои друзья.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Буднова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Если тебе покажется, что нужно свернуть с привычного маршрута, сворачивай. Там тебя ждет приятный сюрприз.
1: Телец.
0: А ты сегодня будешь особенно притягателен для представителей противоположного пола. Семейный ужин или свидание пройдут идеально.
1: Близнецы.
0: Ты можешь случайно сболтнуть то, что скрывал, но это обернется неожиданным триумфом. Не бойся быть собой.
1: Рак.
0: И у тебя тайное становится явным. Возможно, ты поймешь истинные мотивы кого-то из своего окружения.
1: Лев.
0: Сегодня одинокие львы имеют все шансы поймать на себе восхищенные взгляды. Флиртуй и наслаждайся моментом.
1: Дева.
0: Не пытайся все контролировать. Уран этого не любит. Расслабляйся и плыви по течению.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день, чтобы запрыгнуть в машину или поезд и уехать в соседний город за новыми впечатлениями.
1: Скорпион.
0: Тебя небесные светила склоняют к переоценке ценностей. Ты можешь внезапно осознать, то, за что ты держался, больше не имеет значения.
1: Стрелец.
0: Преддверие полнолуния в твоем знаке дает тебе карт-бланш. Загадывай самые смелые желания.
1: Козерог.
0: Твоя суббота может начаться с легкого чувства усталости, но это лишь знак, что организму нужен глубокий отдых.
1: Водолей.
0: Сегодня романтическая искра может внезапно проскочить между тобой и кем-то, с кем, как тебе казалось, вас связывала просто дружба.
1: Рыбы.
0: Лучший сценарий для тебя в этот день – душевные разговоры с близкими или просмотр хорошего кино. Желаю доброго утра и отличной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В этом выпуске о нас. Я, друг мой, поняла, что ты совершенно ничего не знаешь про то, что у радио PFM есть своя продакшн-студия. О чем речь? Сейчас объясню. Наш продакшн называется «Студия Пирс». В этой студии ведущие могут и себя показать, и на звезд посмотреть. А теперь студия Пирс запускает еще и проект под названием «Сольник». Первыми участницами проекта стали юные исполнительницы «Витинс». Это молодежная кей-поп-группа, 5 участниц, у каждой своя роль. Самый младший на момент наших съемок было 12 лет, самый старший – 18. Постоянные зрители нашего флагманского телепроекта «Клипотека PFM» уже знакомы с творчеством «Витинс», благодаря их каверу на хит «Валерии мы боимся любить». Радио PFM про связь поколений, и музыкальная редакция всегда обращает внимание на старые песни и хиты в новом исполнении. Поэтому клип «Витинс» на песню «Мы боимся любить» выходил в рамках нашей «Клипотеки». Во время своего сольника «Витинс» исполнили не только эту песню, но и свои хиты, уже ставшие вирусными в соцсетях. Это треки «Роскошный максимум» и «Кинг Конг». А также порадовали поклонников новинками «Дыши» и «Девочки с фудкорта». Сольник группы «Витинс» выходит в эфир в Международный день защиты детей 1 июня в 11:00 и 21:00 на телеканале «Продвижение». Также полная версия будет доступна онлайн. Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Провела этот сольник я, Лёля Бубнова. Так что до встречи в телеэфире для лиц старше 12 лет.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Люля Буднова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Если тебе покажется, что нужно свернуть с привычного маршрута, сворачивай. Там тебя ждет приятный сюрприз.
1: Телец.
0: А ты сегодня будешь особенно притягателен для представителей противоположного пола. Семейный ужин или свидание пройдут идеально.
1: Близнецы.
0: Ты можешь случайно сболтнуть то, что скрывал, но это обернется неожиданным триумфом. Не бойся быть собой.
1: Рак.
0: И у тебя тайное становится явным. Возможно, ты поймешь истинные мотивы кого-то из своего окружения.
1: Лев.
0: Сегодня одинокие львы имеют все шансы поймать на себе восхищенные взгляды. Флиртуй и наслаждайся моментом.
1: Дева.
0: Не пытайся все контролировать. Уран этого не любит. Расслабляйся и плыви по течению.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день, чтобы запрыгнуть в машину или поезд и уехать в соседний город за новыми впечатлениями.
1: Скорпион.
0: Тебя небесные светила склоняют к переоценке ценностей. Ты можешь внезапно осознать, то, за что ты держался, больше не имеет значения.
1: Стрелец.
0: Преддверие полнолуния в твоем знаке дает тебе карт-бланш. Загадывай самые смелые желания.
1: Козерог.
0: Твоя суббота может начаться с легкого чувства усталости, но это лишь знак, что организму нужен глубокий отдых.
1: Водолей.
0: Сегодня романтическая искра может внезапно проскочить между тобой и кем-то, с кем, как тебе казалось, вас связывала просто дружба.
1: Рыбы.
0: Лучший сценарий для тебя в этот день – душевные разговоры с близкими или просмотр хорошего кино. Желаю доброго утра и отличной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Настал так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус, нейтральный.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Вы чего, и конфеты за меня есть будете? Помощников Вовки из 39-го царства, тех самых, которые двое из ларца, напомнил мне искусственный интеллект после того, как я ознакомилась с результатами свежего научного исследования. Группа ученых из Великобритании и США предоставила серьезное доказательство того, что даже кратковременное использование искусственного интеллекта может заметно ухудшить и когнитивные способности, и готовность преодолевать трудности. В сумме участие в исследованиях принимали более 1200 человек. Они решали математические задачи, а также им задавали вопросы на понимание прочитанного. Похожие задания есть в стандартных экзаменах для поступления в вузы США. Половина участников работали в одиночку, у остальных был доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта. Затем виртуального помощника забрали, и двум группам оставалось решить три одинаковые задачи. Те участники, которые использовали искусственный интеллект, показали худшие результаты, конечно, уже после того, как остались без помощи. Да и задачи они пропускали примерно в два раза чаще тех, кто делал все самостоятельно. Пока и у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр. Угол 6-682-905-21-90. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
6: Ее точно слушают. Реклама.
7: На радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Все мы с детства знаем, кого нужно благодарить за славянскую азбуку. В 863 году Кирилл и Мефодий создали алфавит, который стал важнейшей частью многих языков мира, в том числе русского. Авторы славянской азбуки были братьями знатного происхождения. Родились на территории современной Греции. Старший, Мефодий, дослужился до военачальника. После оставил службу и принял монашеский сан. Кирилл же – известный интеллектуал своего времени. Был специалистом в грамматике, диалектике, арифметике, геометрии, астрономии. И это далеко не полный список. За способность к дебатам его прозвали философом. И даже взяли, как бы сейчас выразились, на работу в царский дворец. Итак, в IX веке в Константинополь, современный Стамбул, прибыли послы из государства Великая Моравия. На его территории сейчас расположены Чехия, Словакия, Венгрия, части Германии, Польши и Австрии, а также Закарпатье. Так вот, послы эти от имени князя Ростислава просили отправить в Моравию епископа и учителя, которые смогли бы доступно изложить христианское учение народу. Считается, что князь задумал это в стратегических целях для развития своего государства. Константинопольский император дал добро. В Моравию отправились Кирилл и Мефодий. И прежде чем доносить людям идеи христианства, было принято решение создать азбуку. Ведь ранее, как гласит история, славяне использовали черточки и зарубки на кусках дерева или записывали свою речь греческими и латинскими буквами. Письменность, созданная Кириллом и Мефодием, пришла на Русь с крещением в 988 году. Спустя много лет кириллицу уже через русский язык приобрели татарский, чеченский, якутский, карельский и другие языки коренных народов России. Кириллицу в наследство уже от СССР получили и многие народы бывших союзных республик. Таджики, киргизы, абхазы, осетины. Также именно благодаря русскому кириллица появилась и у монголов.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Кто сказал, что отдыхать не работать? Вероятно, тот, кто отпуск не планировал, а только в аэропорт или на вокзал приезжал. Спасибо, если с паспортом. Цифры в ближайшие пару минут. Примерно 75% россиян с выгоранием готовы доплатить за каникулы, которые не нужно планировать. Это данные российского сервиса для поиска и бронирования экскурсий и авторских туров. Для справки пару слов о том, что такое выгорание на работе. Среди его возможных симптомов – нетипичная рассеянность, нездоровое полусонное состояние и нехарактерные для человека прежде ранимость и эмоциональность. Выгорание возникает в результате хронического стресса на работе. Так вот, из 75% россиян с выгоранием, которые готовы доплатить за отпуск без планирования, 62% согласны на это, если разница в чеке небольшая. 13% и вообще считают отпуск, который не нужно организовывать самому, дороже денег. То есть он важнее экономии. Чтобы не принимать решения хотя бы во время отдыха, путешественники готовы пересмотреть другие прелести каникул, например, отказаться от ужинов в ресторанах, от многочисленных покупок и роскошных отелей. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Город на ножках вместо дома на колесах. 1964 год. На зарубежных прилавках появляется журнал «Арки Грэм», и одна из его статей наводит настоящую шумиху. Издание выпускали английские архитекторы. На тот момент они считались настоящими революционерами. В том журнале были описаны шагающие города. К статье прилагались картинки с огромными похожими на насекомых сооружениями. Длина 400 метров, это как несколько городских кварталов. Высота 220 метров. А это около 50 этажей. Невероятных размеров капсула, которую с места на место переносили 8 великанских ног. Подразумевалось, что в будущем люди будут путешествовать вместе со всем своим хозяйством. Так бы все и забыли об этой шутке, или не шутке, если бы в 2013-м испанский архитектор Мануэль Доминкес не предложил всерьез заняться этой разработкой. Мужчина заявил, что вдохновила его печальная история с американским городом Детройт, большая часть населения которого уехала после того, как там прекратили свою деятельность основные предприятия. Испанец за основу взял идею британских коллег и вместо 8 ног решил просто установить на свои города гусеницы. Учитывая, с какой скоростью развиваются технологии, вполне возможно, что в скором времени мы увидим нечто подобное не только на картинках в старых журналах. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

чисто фреш.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Я Давид из города Тюмень. Я люблю слушать PFM, потому что я развлекаюсь этим, когда слушаю, мне становится веселее. И всегда, когда скучно, смотрю радио PFM. Мне нравится радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Может ли порция соуса весить 6 тонн? Может, конечно, если она идет на рекорд. В книге Гиннесса очередное пополнение. Рекордсмен родом из Мексики. Соус гуакамоле – традиционная мексиканская холодная закуска на основе мягкого авокадо. Для приготовления самой большой в мире порции гуакамоле на фестивале в Мексике более 800 человек 2,5 часа смешивали спелую мякоть авокадо с помидорами, луком, лаймом и зеленью. Получилась порция гуакамоле весом более 6 тонн. Говорят, раздавали рекордный соус гостям мексиканского фестиваля. Неудивительно, но факт. Предыдущий рекорд был установлен тоже в Мексике. Без малого 5 тонн гуакамоле приготовили там в 2022 году. Ранее тирамису размером с 4 футбольных поля приготовили в Лондоне, когда итальянский кондитер решил во что бы то ни стало вернуть себе статус лидера книги рекордов Гиннесса в категории «Самый большой в мире». Тирамису. Кондитер собрал команду из 100 профессионалов, и совместными усилиями они приготовили тирамису длиной 440 метров. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама.
1: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Тугау. Тамбов театр. Украина, 162, 905, 21, 90. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
4: Ее точно слушают. Реклама.
5: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Поговорим о деликатесах. Вот тебе сложное лингвистическое блюдо. Суп с котом. Это главный ответ на вопрос «А что потом?». Мы настолько привыкли к этой фразе, что даже не замечаем ее странности. Итак, у супа с котом есть несколько версий происхождения, и одна хлеще другой. Первое. Некоторые лингвисты считают, что благодарить за этот фразеологизм мы должны греков. У них есть ругательство, которое звучит как «сап скато». И переводить его я по понятной причине не буду. Греческие женщины так называли бесталанных любовников. Да, видимо, настолько эмоционально, что когда эту фразу впервые услышали наши соотечественники, значение ее не поняли, но при этом решили активно использовать в своей речи. А вот вторая версия, не менее неординарная. Выражение «суп с котом» появилось в Англии, где в свое время было очень много бездомных котов, стаями гулявших по крышам. И когда начинался сильный ливень, а случалось это нередко, чопорных барсиков буквально смывало потоками воды вниз на улице. Англичане стали называть это явление природы «суп с котом».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Ешь уху, щи и борщ, а еще помни – сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495

0: Включай все портреты.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В этом выпуске о нас. Я, друг мой, поняла, что ты совершенно ничего не знаешь про то, что у радио PFM есть своя продакшн-студия. О чем речь? Сейчас объясню. Наш продакшн называется «Студия Пирс». В этой студии ведущие могут и себя показать, и на звезд посмотреть. А теперь студия Пирс запускает еще и проект под названием «Сольник». Первыми участницами проекта стали юные исполнительницы «Витсинс». Это молодежная кей-поп-группа, 5 участниц, и у каждой своя роль. Самый младший на момент наших съемок было 12 лет, самый старший – 18. Постоянные зрители нашего флагманского телепроекта «Клипотека PFM» уже знакомы с творчеством «Витинс» благодаря их каверу на хит «Валерии. Мы боимся любить». Радио PFM про связь поколений, и музыкальная редакция всегда обращает внимание на старые песни и хиты в новом исполнении. Поэтому клип «Витинс» на песню «Мы боимся любить» выходил в рамках нашей «Клипотеки». Во время своего сольника «Витинс» исполнили не только эту песню, но и свои хиты, уже ставшие вирусными в соцсетях. Это треки «Роскошный максимум» и «Кинг Конг». А также порадовали поклонников новинками «Дыши» и «Девочки с фудкорта». Сольник группы «Витинс» выходит в эфир в Международный день защиты детей. 1 июня в 11:00 и 21:00 на телеканале «Продвижение». Также полная версия будет доступна онлайн. Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Провела этот сольник я, Лёля Бубнова. Так что до встречи в телеэфире для лиц старше 12 лет.
2: Новости на PFM.
3: Сколько

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне, у него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе и тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Пламенный привет самой крутой радиостанции PFM. Меня зовут Наталья. Я случайно попала на вашу волну, и теперь вы моя любовь. Ваши треки просто бомбические, заряжают позитивной энергией и дают настроение на весь день. Мой день начинается и заканчивается только с вами. Я желаю успехов, процветания и новых слушателей.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 40.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Сама себе не купишь дворец, никто не купит. Вероятно, этим и руководствовалась россиянка, которая купила себе дворец. Речь идет о дворце Радзивиллов в Беларуси. Для справки, Радзивиллы – это очень богатый род. В числе их резиденций и Мирский замок, и Несвежский замок, известные туристические достопримечательности Беларуси и настоящие центры притяжения внимания. Конечно, дворец, который приобрела россиянка по имени Татьяна, несколько отличается от упомянутых мною резиденций. Примерным годом его постройки называют 1751. В состоянии запустения дворец аж с 2010-го. И все это время местные власти пытались найти достойного покупателя. Наконец, такой человек нашелся. Отмечается, что у Татьяны на ее новый белорусский дворец серьезные планы – сохранить, восстановить и вернуть в эти стены жизнь. Историко-культурная ценность появилась как лот на аукционе за 90 белорусских рублей. Покупательница призналась в разговоре с прессой: «Иметь дворец – мечта с детства. Ведь, цитирую, все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. Тем более, когда лот выставлен за 90 рублей, пусть и белорусских». Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью.

0: BFM. Реклама на BFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий.
3: Хулиганы.
2: Это Арнольд Шварценеггер. Да, на записи он говорит по-русски. Да, с сильным акцентом. А ты знаешь, как много голливудских звезд могут изъясняться на великом и могучем? Лучше, чем Железная Арни, конечно. Русскоговорящими актрисами Милой Йовович и Милой Кунис в наших краях уже вряд ли кого-то удивишь. А вот их коллега по цеху Кейт Бекинсейл, звезда франшизы «Другой мир», рассказывала, что в Оксфорде изучала русский язык и литературу. Британская актриса признавалась в особой любви к Чехову, Достоевскому, Блоку и Ахматовой. А как тебе такое? Лидер группы 30 Seconds to Mars и по совместительству актер Джаред Лето в марте 2026-го подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака. Артист хочет продавать одежду и производить медиапродукцию. Считается, что любовь Джареда Лето ко всему русскому началась в нулевых, когда для подготовки к одной из ролей ему нужно было освоить «Великий и могучий». Это далеко не полный список мировых знаменитостей, которые говорят на русском. В рамках проекта «Русский здесь» я хотел бы пройтись по всем. Правда, пока я готовлю новые выпуски, список может стать еще больше. Ведь каждый день кто-то становится знаменитым, а великий и могучий становится все более великим и могучим.
0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 57% опрошенных российских мужчин тепло вспоминают свою первую любовь, даже спустя годы. Романтика в цифрах в ближайшие пару минут. 72% мужчин и 76% женщин влюблялись в школе. Однако, по воспоминаниям россиян, первые чувства часто были безответными. Так случилось у 45% мужчин и более чем половины женщин. Однако 12% мужчин и каждая десятая женщина сказали, что первые чувства переросли у них в настоящие отношения. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Школьная любовь скорее драма, чем романтическая комедия. Более четверти опрошенных мужчин признались, плакали из-за первых чувств. Практически каждый пятый по той же причине дрался. Женщины плакали из-за безответности чувств еще сильнее. 61% опрошенных представительниц прекрасного пола страдали и ревели. При этом спустя много лет большинство тепло вспоминают свою первую любовь. Такой ответ дали 57% мужчин и 46% женщин. Примерно половина опрошенных пытались искать своих школьных возлюбленных в соцсетях, чтобы просто посмотреть. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
2: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: УГАУ Тамбов театр, УГРН 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Ее точно слушают. Реклама.
6: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Тайна, покрытая лаком, или мелодия с самого неожиданного места. Иероним Босх. Настоящий рок-н-ролльщик от мира художников. Нидерландский творец жил и работал в 15-16 веках. Своими произведениями он повергал в шок современников. И сейчас, когда его картины висят в самых известных музеях мира, многие задаются вопросом: «Да что это вообще такое?» Одно из легендарных произведений художника – «Сад земных наслаждений». Триптих, то есть одна большая картина, состоящая из трех, и все они объединены одним сюжетом. На картинах очень много деталей, людей, вымышленных существ. Все это критики от мира живописи столетиями пытаются перевести с языка Босха на общечеловеческий. Основное количество теорий появилось еще в 20 веке. Но и в наше время, это был 2014, американская студентка Амелия Хемрик предприняла, как считается, удачную попытку расшифровать один из фрагментов картины. А на фрагменте том... Ноты, написанные на человеческих ягодицах. Девушка разобрала ноты и исполнила мелодию на фортепиано, чем поделилась с общественностью в интернете. Стало ли после этого что-то понятнее? Нет. Может, ты объяснишь, что имел в виду Босх? С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8 495 223 62 35.

0: Привет, с тобой Лёля Бубнова. Иди-ка ты погуляй, особенно если есть сложная задача, требующая неординарного решения. Австрийские ученые вывели формулу правильной прогулки. Делюсь в ближайшие пару минут. В научном эксперименте принимали участие 157 молодых людей. 5 дней им надо было носить на груди специальные сенсорные датчики, фиксирующие движение и изменение высоты. На смартфоны участников исследования установили приложение, которое до 12 раз в день в любой момент могло отправить небольшую творческую задачу. А у человека была только одна минута, чтобы зафиксировать свою оригинальную идею. Насколько креативной оказывалась эта идея, оценивали после независимые эксперты. Математический анализ привел австрийских ученых к следующему. От 10 до 25 минут умеренной физической активности, это, например, быстрая ходьба или домашние дела, стабильно приносили всплеск воображения. Важно, творческий подъем наступал обычно через 60-70 минут после бодрой прогулки. А если бродить по комнате 5 или все 25 минут, показатели креативности падают. Также бесполезны в данном вопросе сидение на стуле и мощь. Силовая. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Почему говорят «мне фиолетово»? Чем этот цвет так отличился? Есть несколько версий. Историческая. Фиолетовый в природе встречается очень редко. В свое время пурпурный краситель добывали только из особых брюхоногих моллюсков семейства мурексов. Как ты понимаешь, наряды такого цвета стоили очень дорого, и позволить себе их могли только монархи. Так, в 16 веке английская королева Елизавета I запретила носить фиолетовые одежды всем, кто не принадлежал к правящей династии. Очевидно, показала свое превосходство. Сторонники исторической версии считают, что так и появилось это выражение «мне фиолетово». В дословном переводе «мне плевать, я выше вас, не хочу и не буду, вы мне не указ» и так далее. А теперь химическая версия, как бы странно это ни прозвучало. Один из редких случаев, когда в буквальном смысле сленговое выражение ученых, что называется, пошло в массы. Итак, напрягаем извилины. Попадая в кислотную среду, вещество под названием лакмус краснеет, щелочной приобретает синий оттенок, а в нейтральной становится фиолетовым. А? Вот оно как! Нейтрально равно фиолетово. Погнали дальше. А вот психологи считают, что фиолетовый цвет, выбор которого говорит о богатом внутреннем мире человека, его самодостаточности и, вместе с тем, отстраненности, первыми в своей речи в таком контексте начали использовать подростки. Причем делали они это абсолютно неосознанно.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Даже если тебе фиолетово, помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. И пусть

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.
4: И долго искать.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Life. Drive.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
0: Дискотека! Дискотека PFM.
2: Делай громче!

прошло, напиши еще разок. Слышишь, все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья, говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, девчонка.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека. Дискотека PFM.
1: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: чисел.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь радио BFM. Мир, лайф, драйв.
1: Эй, ты,

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 3 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.